боги, боги, боги, боги, боги, створил со мной. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створил со мной. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Пришу сам на идею гениально, сдаю па изваям максимально. Морда се сдела бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам памятен, тежко живел, зато сам се